эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Отзывись по 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 7:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья. 16 июля. У нас сегодня четверг. Вот сегодня официально середина лета.
4: Всем здорово.
2: У нас два гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, тему тоже придумаем. Также «What the fuck» будут в игрушку, сыграем. В общем, много всего интересного впереди. Как обычно, начинаем про поводы на 16 июля 2026 года.
3: День вкусной еды.
2: Ну, это каждый день.
3: А не вкусной еды? Существует праздник?
2: Я думаю, да, какого-нибудь сентября.
3: Или ночь вкусной еды.
4: День холодца есть, если? То это день невкусной еды.
3: Ты почему холодец не любишь?
4: Я не знаю, а что он мне сделал хорошего?
2: Он реально никому ничего не сделал.
4: Вообще считаю своими личными врагами лук, чеснок и холодец.
3: Три, да?
4: Как
3: лук,
4: еду.
3: Чеснок и холодец.
4: Не, у них там большая своя вот эта банда.
2: Получается, если тебя не хочешь видеть на празднике, говоришь, холодец, лук, пожалуйста.
4: Да, без того, что вы едите эти вещи, я поздравлю издалека.
2: Всемирный день змеи сегодня, ребятки, еще. Вот это класс. Ваша любимая змея какая? У меня черная мамба.
4: Черная мамба.
3: А вы чего, не боитесь змей?
2: Идет.
4: Королевская кобра.
2: Ну, нам же приносили на Новый год.
4: Да? Помнишь?
3: Я помню.
2: Год назад. Вообще классно было.
3: Вообще,
2: я бы каждый эфир
3: такая длинная, конечно. Что ты?
2: Я каждый эфир бы вел со змеей.
4: Нам нужна змея больше. Нам нужен анаконда.
2: Анаконда. Титанобога.
4: Титана-бот, чтобы она превращалась еще потом в су.
2: А, так, ну пока держи в голове, какая вы змея.
3: Мы же решили, что я диджей Анна Конда.
2: А, день рисования на асфальте сегодня.
4: Кто рисовал?
2: Никогда
3: а
2: не
3: я
2: получилось.
3: Я классики рисовала.
4: Да, один я только обводил, да?
3: Что? А у тебя какая-то практика была?
4: Да, было дело. Я поэтому и уехал из Комсомольска.
2: День развлечения такой детское.
3: День благодарности морской свинке.
2: Спасибо тебе, свинка.
3: Спасибо, свинка.
4: Спасибо, что живая.
2: День ипотеки сегодня.
3: Ой, это чего? Это получается 28 лет назад придумали эту штучку отмечать.
2: Отмечать.
3: Надо отмечать закрытие ипотеки, а не день ипотеки.
4: Отмечаться придумали 28 лет назад.
2: Да, крепостное право-то давно. День искусственного интеллекта у нас сегодня. 5 лет как празднуется. Молодой праздник еще. Поэтому поздравьте своих ботов всех.
3: Я следующий праздник боюсь читать. А вдруг это что-то такое?
2: Ну какой?
4: Да ты читай.
3: Да я боюсь.
4: Да давай.
3: Нет, я не буду.
4: Да мы прикроем, давай.
3: Да я не знаю, что это.
2: Международный день дрэг-квина?
3: Что это?
2: Не знаю, прочитали с праздником. Кто в курсе?
3: Не знаю, такое ощущение, что что-то из Камасутры.
2: Отлично, всех с праздником тогда. Ну что, змея у нас, по-моему, самая интересная, да? Какая вы змея?
3: Ну их и ты знаешь, какие змеи есть? Я вообще не знаю, кроме кобры.
2: Удав. Смотрись, уж. Есть так. Гадюка, есть кобра. Да и все к этому
4: почему
2: подходящее.
4: Аспиды есть всякие, кстати. Щитомордники, гремучая змея.
2: Ну,
4: у кобр только несколько подвидов. Удавы, питоны, анаконды, уже говорили, да? Кто еще?
2: Выбирайте, какая вы змея. Этим утром голосовым пишите в чат мобильного приложения рекордовой. Каперы, погнали.
0: Вейкаперы.
1: На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 16 июля прямо сейчас.
2: Так, овны, взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться.
3: Тельцы, этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам.
1: Близнецы, сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения.
2: А раки, сегодня вам предстоит прислушаться к советам окружающих.
3: Львы, остановитесь, прежде чем пересекать какую-то черту сегодня.
1: А девы, ваша честность сегодня обезоруживает.
2: Весы, сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересно, что о них просто некогда будет вспоминать.
3: Скорпионы, ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией.
1: А стрельцы, сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе.
2: Кто был?
1: Сейчас козероги.
2: Козероги, сегодня кто-то может попытаться вас обмануть.
3: Водолеи, при любых условиях лучше идите на компромисс.
1: А рыбы, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Всем хорошего дня, друзья!
4: Реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
5: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» — формула надежности.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Ваши голосовые сообщения ждем сегодня. Какая вы змея этим утром? Сегодня день змеи, мы его отмечаем, и вы нам запишите голосовым, как проснулись вообще.
1: А есть маленькие змейки?
0: Конечно, таких? Ужики есть, очень красивые, специальные.
1: Это сколько такие сантиметров?
0: Не знаю.
2: Ну, по-разному, когда холодно, они меньше.
0: Чужую змею не мерил никогда. Змея Гуччи есть, кстати. Можно же что-то оттуда из моды подтянуть. Конечно, это же их основная движуха, фишка была когда-то. К новостям. Выгонять школьников с уроков за плохое поведение запретили учителям. Приказ вступит в силу 1 сентября. А что с ними делать? Ну, кстати, с учениками будут проводить беседу. Педагог должен связаться будет с родителями. Так это срыв урока. Это он пока сидит там что-то себе. Ну, не все же мы хорошо себя вели в школе.
2: Надо линейки их бить.
1: 8. Понимаешь, а выгонять тоже куда? Куда он пойдет? Столовая закрыта, дома, может, ключей нет.
0: У нас аквариум был внизу, диванчики.
1: Аквариум,
0: там
1: диванчики?
0: Ну да, у нас был аквариум здоровый, можно было сидеть, смотреть, думать над своим поведением.
1: Мне кажется, можно в библиотеку отправлять, почитать.
0: Туда отправляли тоже. Не, просто странно, выгонять нельзя. А что дальше, он будет сидеть хохмить? Меня 80% случаев выгоняли по делу.
2: Так директору отправлять?
0: Директору, кстати.
2: Сразу. Ну,
0: то есть в какое-то место можно
1: наказательное
0: отправить?
1: Наказательное.
2: Нужны школьные дружинники, ну, которые привет приходят, выводят его из класса, и все, он гуляет
1: под
2: с ними.
1: Подрученьки.
0: Пакуют парня, да?
2: Да. Просто он теперь, ему неудобно теперь гулять, он не может пойти туда, куда хочет.
1: Пакуют до директора, чтобы он не сбежал по пути.
2: Скорее всего.
0: Отправить трудовику.
2: Трудовику? Зачем? Чтобы он вообще не вернулся.
0: Не, чтобы он в жизни научил. И все говорят, послушай меня сюда, мальчишка.
2: А ты в курсе, что если его будет часто отправлять к трудовику, он его заберет его должность себе?
0: Я воспитал тебя, теперь ты трудовик.
3: Переходящая такая.
2: Да.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в странах Персидского залива, соблюдать повышенную осторожность. Ведомство призвало избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Предупреждение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где в последнее время Иран и США обмениваются ударами, а режим перемирия прекратил действовать. В Забайкальском крае начали тестировать систему QR-кодов на АЗС. Пилотный проект запустили на одной из заправок в Чите. Получить код для заправки можно будет только через национальный мессенджер Макс. Власти считают, что это поможет избежать перепродажи куаров и обеспечить честное распределение топлива среди местных жителей. США нанесли новую серию ударов по Ирану. По данным Центрального командования вооруженных сил США, за 90 минут были поражены системы береговой обороны, а также склады и пусковые установки крылатых ракет на острове Большой Тумб. В американском командовании заявили, что эти удары еще больше снизили возможность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ого, вы что? Ты уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.

0: sick.
1: What comes next will be marvelous.
2: Record Dance.

0: перерыв.
1: Обсуждаем, где и на кого вы срывались в последний раз. Читаем ваши истории.
2: Пару месяцев назад срывался на босса. В середине дня, значит, прилетает блокировка. Я пошел узнать, в чем дело. Сказали, всех отправили наводить порядок. Иди на третий блок, пятый этаж. Там старший ждет. Шел туда почти 10 минут. Поднимаюсь. Все уже заканчивали. Я, где старшие? Они. Пошел на третий этаж. Я туда. Там тоже все в работе. Я, где старший? Пошел на первый блок. Ок, еще 10 минут пути. Там снова та же картина. Вижу коллегу и спрашиваю, где этого? Пип, пип, носит.

0: голос со второго этажа: «Дэн, я наверху, поднимайся!» Он долго еще обижался и не ставил смену к себе, пока я не объяснил, что я сорвался на ситуацию, а не на него.
1: Маша пишет: «Доброе утро, сейчас на заправке, на дяденек, которые заправляют свои канистры в 8 утра, когда все едут на работу, и нет времени ждать, пока они бегают туда-сюда».
0: Не разрешают же в канистры.
1: Да, да, не разрешают.
2: Да, кого не
1: срываться на этих дяденек надо, действительно, ну, ребята, ну, ё-моё.
2: Да там на всех нужно срываться.
0: Если честно, вот да, меня эта вся ситуация вымораживает тем, что люди нервничают. Меня вообще эти очереди просто раздражают, честно. Когда вот...
2: Последний, кто взбесил, это сотрудник заправки.
1: Чем же?
0: Чем?
2: Слушай, так получилось, что была свободная колонка, никто не вставал, и встали мы. Но пришлось развернуть машину. Угу. Но до этого не развернули, бак с другой стороны. Я вытягиваю шланг, он видит, что он не тянется, и он ждет, пока я вот... Ну, потом в итоге он не вытянется. Я говорю: ладно, Саш, обгоняй машину, типа все. И стою, жду, и иду уже вешать пистолет. Как только повесил, он говорит: вешать нельзя пистолет, потому что там предварительно. Я говорю: а раньше не мог сказать, в чем прикол, ты здесь стоишь?
3: Это какой-то прикольный персонаж.
0: Это просто заметно.
2: Нет, я могу скостить все его провалы, только если он надышался бензином. Но, по-моему, он полудурок.
1: Такой: привет, Стасик.
2: Да, такой: ребята, что вы поставили вашу машину?
1: Игорь бесит молодое поколение, напялит наушники студийные и, не глядя по сторонам, чешут через дорогу, напролом, вообще не смотрят. Можно их сравнить с голубями, которые машины давят. Вот так хочется из окна машины крикнуть иной раз: голуби, твою мать!
0: Ну подождите, ну ты же не срываешься, ты же на них не кричишь. Мы сейчас про ту ситуацию, когда ты все уже сорвался.
2: Надо просигналивать таких.
0: Просигналивать?
2: Я имею в виду, вот если пешеходы наглеют, то есть надо прям очень хорошенечко просигналить, прям вплотную.
0: Отец Никон сорвался на жену недавно, она вся такая радостная сказала: мы идем в театр. Думаю: ок, театр — это прекрасно, пошли. Оказалось, что это опера на 3 часа, да еще и стоило, как годовой бюджет маленькой африканской страны. А я ненавижу оперу. В итоге я на середине этого действия ушел в буфет и уничтожал бутеры с икрой, запивая просека, потратив бюджет еще одной страны.
1: Нормальный выход нашел.
0: Красавец.
1: Беги от меня, я твои слезы. На сотрудников магазина, мимо которого я делаю пробежку, пялится постоянно, демонстративно обсматривают, чмокают, просто нервы не выдержали на днях, прямо издалека начала орать. Бегу и ору, взгляд у них был шокированный. Еще и в контактный центр магазина позвонила, наорала на всех.
2: Чмокают, а они, наверное, кислую клубнику едят.
0: Ну, реально, я ждала это сообщение. Сорвался с тарзанки, потому что уже не маленький мальчик.
1: Хорошо, а это хорошо.
4: Новый трек на рекорде. Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе вопросы юристу можно прислать в чат мобильного приложения Рекорда, если вам нужно что-то решить, урегулировать, проконсультироваться вкратце, вот так вот все анонимно, не переживайте, ждем. В общем, ребят, в сети завершилась ПП-свадьба. Действительно, настоящая не просто, вот как мы ее себе представляем из каких-то батончиков, а там все было вот натуральное. Гостей кормили вареными яйцами, капустой, сельдереем, оливками. Представляете, как душно. В качестве напитков гостям наливали протеиновые коктейли, а также у каждого блюда было указано КБЖУ. То есть такая вот свадьба была. А была и выпечка, я смотрю на столах сейчас видео, но, видимо, какая-то особенная.
2: Очень много капусты там, получается, это была безупречная свадьба.
1: Сколько бы вы продержались на подобной свадьбе?
2: О, не знаю.
3: Ну, я думаю, интересно было бы там час.
1: Час? Долго? Минут 10?
2: И тут такие неожиданно. Похитили невесту где? Да она в маке сидит там. Во вкусной точке такая. Муж ее уже нашел давно. Он стоит за другим заказом.
3: Между булочками.
1: Кстати, молодожены бы сильно обиделись, если просто принести им пакет из вкусной точки. Наверное, да.
2: Но если они ППшно устроили.
1: Было бы не круто. А что им дарить тогда? Тогда не деньги. Правильно?
3: Деньги, они грязные, конечно. Нужно ПП.
1: Листочки срываешь с березы, вот лопухи,
3: да, листочки.
1: Укладываешь в конверт самодельный какой-то, опять же из чего-то.
2: Муж папирус. Тайно, муж тайно ест какой-нибудь там наггетс, и им все кричат горько-горько, она с ним сосется, чтобы вкус наггетсов попробовать.
1: Ты сейчас какую-то серию сериала опять рассказал, да?
2: Нет, это я хочу, чтобы была такая свадьба.
0: Твои камеры на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Чемпионат мира же у нас продолжается, друзья, поэтому те, кто смотрит матчи в записи, на секунд 10-15 буквально приглушите приемник, расскажу, что вчера произошло. Все, приглушили, нормально. Вчера играли у нас Англия и Аргентина, прошла Аргентина 2-1, если что. И впереди у нас финал, финал произойдет в воскресенье, у нас в 10 часов вечера, но что интересно, впервые подобное.
2: 10 вечера это за третье место, а в 0-0...
1: Нет, в 0-0 за третье место, а в 10 вечера, да.
2: Нет, в 10 вечера за третье место, а в 0-0...
1: Посмотри.
2: Я смотрела.
1: Хорошо.
2: Сначала же играют за третье место.
1: Смотри. Ну, это... 10-0-0.
3: Испания-Аргентина.
1: Испания-Аргентина.
2: Ань. Почему вчера было, что за третье место в 10 вечера, а в 0-0? Я вчера смотрела расписание.
1: Ну, посмотри еще
2: раз. По московскому времени.
1: Посмотри еще раз.
3: Короче, что там?
1: В общем, впервые подобное произойдет. Перерыв в финале чемпионата мира продлится 30 минут. Такого никогда не было. Это все из-за выступления Бибера, Мадонны, BTS и других артистов. Все как будет на финале Супербола, который мы наблюдаем. Вот эти штуки, концерты, согласно регламенту FIFA, фактически нарушает правила футбола. Радио-шоу по аналогии с Суперболом. Так они и говорят. И это принесет вещание дополнительный доход, как утверждается. Вот такой вам интересный
3: там
1: фактик.
3: Там такие денежки будут завязаны.
1: Да-да, ну 30 минут перерыв. Этот чемпионат мира, в принципе, такой странный. Там водопауза вот эта, из ниоткуда взялась.
3: Водопауза прикольная штука. Там вчера и вратарь вот такой: пить, я хочу пить. Прикольно.
1: Это весело. Но все ждем финала, конечно же. Определились в 10, в воскресенье, ребята.
3: Не пропустите.
1: Следующий фактик. Люди, спокойно относящиеся к собственному старению, живут в среднем на 7,5 лет дольше тех, кто боится старости. Вот такой вам неожиданный факт.
3: Да это... Старость нормально, чего?
1: Конечно, стареешь, адекватно к этому
3: Главное, чтобы она нормально проходила. Если прям совсем плохо, тогда можете негодовать.
1: Следующий факт очень крутой. Угандийская политическая деятельница Эвелина Анита, Анита ее звали, после своего поражения на выборах в 2021 году забрала у округа машину скорой помощи, которую пожертвовала во время предвыборной кампании. Она говорит: голосуйте за меня, это вам. А потом проиграла, говорит: я проиграла, это мне обратно.
2: Так нельзя же делать.
3: Я на ней уезжаю домой.
1: Скажи это Эвелине Аните, угандийской политической деятельницы.
2: Эвелина!
3: А знаете, почему она проиграла?
1: Почему?
3: Она пожертвовала машину скорой помощи, а ее оппонент, типа, натравил леопардов.
2: Чего?
3: Он такой: я отпущу леопарда в толпу. Я их вам подарю. Такие: не-не-не-не, все нормально.
1: Первая часть факта была правдивая, вторая про леопардов уже нет.
3: Ну, кто знает.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Панорамные участки.
1: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
2: И всего 150 тысяч за сотку.
1: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
2: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
1: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
2: 317-22-23.
3: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания, импортные компоненты высочайшего качества, моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» – формула надежности.
4: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
5: Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет. А ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А мы, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему. Это конфликтология, да, в каком виде она есть.
1: Срывы,
0: да, кто где как срывался. И мы позвали, наверное, человека, который, ну, максимально работает с этими срывами. Это, собственно, человек очень ответственный. Я должность его забыл, вы же понимаете.
1: Директор по работе с артистами.
0: Рекорд-про. Да, Миша Михаил Богданович. Миш, привет.
2: Йоу-йоу.
1: Привет. Миш, привет. Поближе к микрофончику, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Смотри. Мы решили, что срывы у звезд происходят чаще, чем у обычных людей, потому что они могут позволить себе, как они считают, все. Есть звезды, которые ведут себя очень корректно, но расскажи самые запомнившиеся, наверное, срывы, которые ты встречал в практике.
0: Что
1: у тебя
0: было,
1: куча,
0: да,
1: фестивалей, куча концертов, ты со звездами вообще на «ты».
2: Ну, начну с того, что про артистов. Это же по большому счету большие дети. Просто-напросто, да. Поэтому, когда детишки что-то хотят, да, и что-то не получают, что они делают? Они истерят.
1: Вот.
2: Да, в большинстве случаев.
3: Подожди, а потом они себя лупят. Это тоже к этому относится?
2: Ну, это я не знаю. Это уже один на один, когда они остаются сами с собой. Ну, в общем, да, бывают, конечно, истории, когда вдруг не получается, как они хотят, и включается в большинстве случаев режим истерики.
1: Ну, отлично, топ-3 истории.
0: Давай.
1: Третье место или первое?
2: Ну, давайте я начну, знаете, с чего? С истории...
3: Ты говори, а я помогу тебе как-то завуалировать, чтобы потом...
1: Да, тебе же еще работать надо.
3: Чтобы нас не искали потом.
2: Да, боюсь, что потом как бы...
1: Не называй имен.
3: Ты мне пальцами покажи, а я скажу, кто это.
2: Ну, это наш самый главный певец.
3: А, я понял. Ну, как вам объяснить? Это гроза всех павлинов.
2: Король эстрады.
3: Монарх поп-музыки, а потом и поп в пластическом плане, да, как бы.
1: Так, ну, мы поняли.
2: Да, было дело, было дело.
3: Лучшая зайка страны, так.
1: Ну, истерика.
0: Что было с этим человеком?
2: Значит, большая компания, и снимают большой клип. Значит, нужен перерыв между съемками, потому что артисты устают, надо какой-то перерыв сделать. Мы собираемся все в большой-большой гримерке, там сидит, значит, наш вот этот знаменитый человек, потом сидит известный в 90-х и в начале 2000-х композитор-исполнитель.
3: Да, кстати, он
2: съел свой паспорт еще перед
3: записью. Я считаю, что он идеальный черный бухгалтер. Документы жрать — это на раз.
2: Да. И, значит... И в это время по телевизору идет трансляция, в то время это популярно было, передача, песня, не знаю, не помню какая, там типа 2003, 2004, ну, в общем, такое, вот эстрада, такие все интересные ребята. И выходит певица.
3: С криминальным прошлым, она там угонами занималась.
2: Да, угонами, она любит фотографии 9 на 12.
3: Ее так... Ее две фазы фоткают обычно.
2: И она выходит и поет, старается. В это время наш вот этот мужчина, король розовых кофточек, смотрит и говорит: «Боже мой, кто же написал это овно?» А рядом вот этот наш знаменитый композитор-исполнитель, который ест паспорт свой, говорит: «Знаешь что, дружочек мой, вот это овно написал, между прочим, я». «Ой, старик, ну прости, но я имел в виду овно в лучшем смысле этого слова».
3: Он говорит: «Кстати, слушай мой новый трек».
1: Они не подрались?
2: Да не, ты... это дружба, это всегда.
3: Ань, ты их видела? Что там за драка была бы? Вокруг гель да перья полетели бы.
0: Драка шпажками.
2: Да, ну, какую еще историю?
3: А давай вот про...
1: На тебя срывались?
2: На меня?
1: Не?
2: На меня сложно сорваться. Обычно на моих коллег, девушек, менеджеров, которые работают с артистами, это бывает. Ну...
3: Когда Миша же с пистолетом ходит обычно. Я не знаю.
2: С водяным, да.
3: Да.
2: Да, это моя тема.
1: Может, по райдеру что-то не захотели такое?
0: Какую-нибудь еще быстренькую историю.
2: Слушай, быструю историю. Смотрите.
3: Ты нам рассказал историю про одну-вторую группу Smash.
2: А, да. Значит, это было как раз вот недавно на фестивалях в Москве. Страшная жара, тяжело. Мы все стараемся сидеть в шатрах, где есть кондеи. Ну, приезжают на репетицию артисты, наши девчонки-менеджеры, боевые девчонки, выходят, встречают, провожают их чекаться, репетировать. Все вроде хорошо идет. В какой-то момент прибегают девчонки: Миша, быстрее, давай, спасай, там караул, там этот, вот этот». Вот
3: который она, неизвестный,
2: да,
3: или известный?
2: Да, он просто разносит, мочит, нам не справится, все. Ну, блин, ну что ж такое? Я когда подхожу, значит, он стоит там за углом, этот человек, я подхожу и слышу правду. Там идет страшный диалог, просто страшный.
1: И неприятный.
2: И уши, да, уши просто вянут. Как он мочит, как он раскладывает, как надо. И в это время, значит, я выхожу из-за угла, пауза, он так на меня смотрит, говорит: «О, старик, 100 лет не виделись, как дела?» Обнимает и за плечо меня берет, и мы уходим дальше. И девчонки все в ауте, что происходит? Я ему говорю: «Слушай, что ты делаешь? Чем-то, ну, есть техническая накладка, там время затянулось, но это фестиваль, это нормально. Чувак, я тебе помогаю, ты не понимаешь». И расслаблялись, что мы бодрые были, все, вот это. Ну, в общем...
1: Мотивацию поднял.
2: Да-да-да, и такое бывает тоже.
3: А Миша ему говорит: «Ну, это было смеш, но спасибо».
0: Главное, да, что имен не назвали. Собственно, директор по работе с артистами Рекорд Про Миша Богданович. Миш, спасибо тебе огромнейшее.
2: Да, ребята, вам спасибо, что позвали. Поехал дальше воевать.
1: Давай,
2: удачи вам. Пока.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили голы от Энса Фернандеса и Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю Мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно! Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
2: Реклама. Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Куда поместить? Лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Отвечает на ваши вопросы действующий юрист Свет Копылова. Свет, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Как зарегистрировать постройку, построенную в СССР? Там стоит гараж и сарайка.
2: Думаю, так же, как и свежие постройки, порядок совершенно такой же. Поэтому вам нужно обратиться в местную администрацию, и вам подробно все разъяснят, каким образом происходит оформление.
1: А можно уточнить вопрос у юриста такой. Бывшая жена, супруга, ограничивает общение с ребенком, ссылаясь на дела. Встречи раз в две недели. Как быть и как происходит по суду решение встреч?
2: Суд определяет порядок общения с ребенком, выделяет конкретные дни недели каждого месяца и определяет время, то есть промежуток по времени, когда вы можете встречаться с этим ребенком, и также определяет, каким образом нужно происходить встреча, они происходят на территории, где проживает ребенок, или же ребенок может выезжать с одним из родителей за пределы региона, или, ну, в общем, конкретно от ситуации и от возраста ребенка. Понятно, что это совсем малолетний ребенок, то есть встреча возможна только на территории, где зарегистрирован ребенок. Если же это, допустим, ребенок условно 10 лет, то порядок будет уже зависеть от него распорядка дня и увлечения, так скажем.
3: Так, имеет ли право пристав по решению суда попасть в квартиру и описать имущество для реализации, если меня в этой квартире нет?
2: На самом деле вопрос неоднозначный, и вот почему. Потому что, конечно, приставы, коль скоро у него есть исполнительный лист, он должен в рамках этого исполнительного производства совершать исполнительные действия, в том числе описывать имущество и обеспечивать его реализацию. Но, как правило, без собственника имущества приставы в квартиру не заходят. Поэтому тут каждая ситуация, она действительно как бы уникальна, и я бы, наверное, все-таки на вашем месте рекомендовала не доводить до того, чтобы приходили к вам в квартиру и описывали имущество. Все-таки нужно находить какие-то порядки исполнения этого решения суда и договариваться с взыскателем о мирном регулировании и исполнении, потому что все вот эти исполнительные действия, они, конечно, могут сыграть не в вашу пользу.
1: Свет, спасибо большое за ответы на вопрос.
3: Пока-пока.

0: Это же погода в Санкт-Петербурге.
1: У нас сегодня продолжается лето, но попрохладнее, чем вчера. Максимальная температура сегодня ожидается плюс 20 градусов, плюс 17 в данный момент и солнечно.
2: Реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.

0: Санкт-Петербург.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
4: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Еще немного обсудим, где и на кого вы срывались в последний раз, и подведем итог голосования. Вот белка сразу в транспорте на женщину. Я шла на выход с пакетами, и они пакеты ее чем-то выбесили. Сказали ей помолчать и вышла. Вот такая история была.
1: Последний раз срывался на регистратор в детской поликлинике. Дочке 6 лет, температура 35,9. Звоню утром, говорю, можно вызвать врача на дом? Она отвечает, попозже, и бросает трубку. Недолго думая, я одеваюсь и иду сам в поликлинику. И тогда она узнала, что я думаю о ней, о поликлинике в целом. Свою фамилию называть она отказывалась. Время работы главврача тоже не сказала. В итоге, как ни в чем не бывало, записала мои данные. Очередной раз я убедилась в том, что работа должна быть любимой.
0: Иджи пишет, срываюсь на пешеходов, которые мешают мне проехать на машине по тротуару, объезжая пробку.
2: Ну, зато честно.
0: Реально признался, все. Оправдан. Исповедовался, считай, в моменте.
1: Катя пишет, вчера сорвалась в зале суда на судей. Они мне заявили, мол, ты иск не подавала, вот и молчи. Я высказала все, что хотела, громко и по делу. Не жалею, не извиняюсь.
0: И такое бывает. На рукав футболки Светланы, вот как-то вот, который постоянно цеплялся за дверную ручку. Прям наорала, оторвалась. Всем утро.
2: Так, может быть, ручка виновата? Поговори с ней.
0: Ну, реально, здесь два виноватых.
2: Да, что она себе думает?
0: Ручка и футболка.
2: Это она цепляется к твоей футболке.
1: Я утром сорвалась на дочь, которая вечером была в душе, и коврик на полу весь от этого мокрый, а на кухне огуречные попки на свежей скатерти. Ну, как сорвалась? Дочь спала и не подозревала о моей гневной вспышке. А вот это хорошо, выплеснула, но не на ребенка.
0: Ну, вот прекрасный метод. Николай пишет, сегодня ночью меня домогался кровожадный комар, трогал меня за ухо. Позже я встретила его в ванной утром и прикончил. Всем привет, говорю. На комаров.
2: Убийца.
0: Клише, наверное.
2: Жестко.
0: Жестко. На автобане.
2: Все-таки бывает. Женщина.
0: Вот еще. Постоянно срываюсь на футболе, Иван написал, вследствие чего регулярные желтые карточки от арбитров. Да и вообще по жизни везде, на дорогах, на работе. Самое плохое дома. Стараюсь работать над собой, но не всегда получается, хоть уже и лучше, чем даже 5 лет назад. Молодец, Иван.
1: Вот Алексей прямо сейчас срывается. Вот МФЦ приходишь, скан паспорта в госуслугах, это значит не документ. А как штрафы там приходят, так смотрите там.
0: Реально утвердите уже, что если показываешь госуслуги, это считается документами. Ну реально, как-то не круто. Где и на кого вы срывались в последний раз, а мы подводим итоги голосования. На первом месте у нас вариант это на коллегу. Конечно, они получают больше всех. На втором месте вариант на вторую половинку. Ну вот, что интересно,
1: по
0: да?
1: Самых близких,
0: а
1: конечно.
0: Сообщений-то не было таких, кстати.
2: Они в этот момент срывались.
0: А на третьем месте у нас вариант в пробке. Вот такие топ-3 на сегодня.
3: Вейкаперы.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Ждем от вас чего-то приятного в чат мобильного приложения Рекорда, что можно обсудить с вами и созвониться. В конце часа это будет, да? Может, что-то в городе у вас установили фонтан новый, да?
3: Расскажите. Похвастайтесь.
2: Да, расскажите, как он выглядит. Может быть, у вас что-то прикольное на работе ввели, какое-то новшество. Нам тоже будет приятно это обсудить.
3: Для начала напишите нам в чат, из какого вы города и что хотите рассказать. А мы уже выберем, с кем созвонимся в конце эфира.
2: Ждем пока. Ребята, к новостям. ВЦИОМ знаем. Это исследование. Это официальное исследование сейчас. Это
3: не ты просто... сейчас как-то возвышаешь их среди британских ученых и других ученых.
2: Не, ну этих-то они повыше точно. Итак, поехали. 4% россиян говорят, что добились богатства. Представляете, согласно опросам в ЦИОМ, да. 21% верят, что добьются. Еще как бы на пути. 30% не верят, а 40% вообще даже не ставят себе такой задачи. Но, что самое интересное, порог богатства, по версии россиян, то есть нас всех, доход в 393 330 рублей. В месяц на человека. Представляете?
3: Ну, я тебе могу сказать, что если бы у меня была на карточке ежемесячно такая сумма, я бы тоже считала себя достаточно богатым человеком.
2: То интересно, вспомнили 2005 год и подтянули тоже. Там был такой же опрос.
3: А, да?
2: И сумма была 94 950 рублей. Ну, то есть это среднее, мы же понимаем,
3: получается,
2: да?
3: За 20 лет в 4 раза увеличились запросы, зарплаты и затраты.
2: Надо было увеличивать в 10.
4: Ну так, извините, это с ростом цен на огурцы все связано.
2: Они подешевели, кстати, все.
4: Вот, сейчас новый опрос проведите.
3: Потому что летом наши выросли и не везем из-за этого.
4: Потому что земля дала
3: круглая
4: прохладу.
2: Да ну нет, остановись.
4: В огурцы, и они растут.
2: В общем, ну исследование как вас, не удивляет или нормально?
3: Вообще не удивляет.
4: Ну, очень странно, конечно. Я думаю, когда ты называл то, что сколько процентов довольны, я говорю, да, а потом они вышли из детского сада и спросили у взрослых людей, которые сказали, лям минимум.
2: И родители забрали домой, да.
3: Я хочу дружить с этими 4%. Где вы?
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про вкусную еду.
2: Про змей.
3: Про змей. О, Стас начал меня понимать. Так, значит, интересный факт.
1: Слизерин заканчивали.
4: Есть немного.
3: Давайте. Некоторые змеи летают, прыгая на расстояние до 100 метров, чихают при виде вкусной еды и могут использовать прозрачные веки в качестве защитных очков.
1: Чихают. Не знал, что змеи чихают.
3: Я вообще не знала. Так, у самцов змей два половых органа. А нормально. Вот про сердце вы рассказывали, да, что сердце способно перемещаться по телу, чтобы защититься от крупной добычи.
4: Да, то, которое она съела, да. Так вообще по телу передвигается.
3: Так, по поводу очков я тоже не знала. У змей нет обычных век, они видят сквозь прозрачные чешуйки, поэтому спят с открытыми глазами и не могут моргать. Самцы имеют два пениса.
4: Так.
3: Но в процессе спаривания используют только один.
4: Второй запасной.
1: Я по очереди?
3: Я не знаю.
4: Он лежит под проценты 2 и 3 годовых. Растет.
1: Ожидает, да.
3: Правда, зачем второй?
4: Ну, мало ли что может быть.
1: Ну, все-таки ползают.
4: На выбор. Обтер,
1: да, один обтер, второй.
3: Другим самцам полбу давать, пока он один занят.
1: У нас еще есть факты про змеи, что у них интересного?
3: Так, значит, если обычные змеи плавно скользят, то рогатые гадюки используют боковой ход. Они комично перекидывают тело в бок, двигаясь дрифт прыжками.
4: Ой, я видел.
1: Дрифт среди змей.
3: Кстати, мне кажется, тоже видела, кажется. Вообще-то
4: не,
3: страшно.
4: Я на улице видел, прям реально боком шла там.
3: Ученые выяснили, что змеи чувствуют запахи вот этим раздвоенным языком, пробуя воздух на вкус. И обоняние у них работает настолько избирательно, что многие виды обожают запах швейцарского сыра.
4: Есть такие. Рокфорский змей, ты не слышала?
3: Нет, я теперь как бы страшно с сыром на улицу выходить.
1: Конечно, у нас же здесь что не выйдет, то змея ползет, да?
5: Она скоро выйдет из магазина, я напрыгну ей на
3: фейер. Никуда я не выходила.
1: Сейчас с рекорда выходишь, а под лестницей уже ожидает тебя.
4: Уже в ванне открывает бардачок.
5: Здорово!
4: Так.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд реклама.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Уезд на Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
10: Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
12: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
13: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
12: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
13: Скорей же зови хранителя земель.
12: Уже звоню. 448-6565.
13: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
12: 448-6565.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 16 июля. Поехали.
2: Овны, сегодня стоит прислушаться к мнению ваших друзей о вашем любимом человеке.
3: Тельцы, у вашего любимого человека, очевидно, есть сегодня повод обижаться на вас.
1: Близнецы, сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге.
2: Раки, если вы с удивлением для себя обнаружите, что ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем вам казалось изначально, с ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек будет одинок в каком-то своем желании, поскольку вы не придерживаетесь его точки зрения.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется сказать вам что-то очень приятное, чего он вам никогда раньше не говорил.
2: Весы, про ваш сегодняшний день звезды не могут сказать ничего определенного.
3: Скорпионам нынче стоит сузить круг общения до тесного семейного круга.
1: Стрельцы, сегодня к длинному списку влюбленных в вас людей прибавится еще одно имя.
2: Козероги, постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего избранника.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не будет хватать вашего внимания.
1: Рыбы, максимум внимания сегодня потребуется братьям меньше. Причем касается это и младших братьев, так и домашних любимцев. От рыбки до ручного тигра. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ростех планирует увеличить выпуск промышленных роботов почти в 11 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Сейчас предприятие выпускает до 550 роботов в год, а к 2030 году намерено выйти на производство 6000 машин ежегодно. Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, планируют обязать покупать телефоны с приложением, позволяющим отслеживать их местоположение. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, устройство будет содержать электронный профиль мигранта, а также использоваться для уведомления от государства. В России захотели зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа». По данным Роспатента, заявка предусматривает выпуск духов, одеколонов, ароматической воды и другой парфюмированной продукции под этим названием. Выражение «Дух Анкориджа» ранее использовали в Кремле, говоря о взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном после встречи президентов России и США на Аляске. Уже в эти выходные финальные и самые масштабные ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля Москва, ВДНХ, DJ Groove, Jim Biscuit и DJ Paul, DJ Mac и Nerek, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекта. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Record.

0: каперы.
1: Ребята, у нас важный вопрос прилетел в студию. У нас спрашивает неизвестный нам слушатель. Привет, вы каперы.
2: Привет.
1: Отвечаете еще на вопросы или стали меньше? Отвечаем.
2: Отвечаем.
1: У меня назрел один.
2: Один.
1: Навеянный вашей темой. А какой? Вы друг с другом ссоритесь, ругаетесь, деретесь вообще?
2: Конечно.
3: Никогда в жизни.
1: Вот на этом сейчас и произойдет конфликт, скажите. Как только замолчат микрофоны.
2: Топчик ссор. Это можно пожарче, можно похолоднее. Мы со Стасом по-разному вообще температуру воспринимаем. Договорились пока что на 21 градусе. Мне, конечно, все равно холодно, а ему все равно жарко. Но это золотая пока середина.
3: Мне не жарко, мне жалко. Жалко, что тебе холодно.
2: И еще я могу назвать одно слово, которое сейчас Стаса просто может... Ну, я не буду называть. Я знаю триггерное слово.
3: Не-не-не, называй. Посмотрим.
1: Вот зачем ты? Вот вкинул. Вот ты сейчас пойдешь...
3: Я все хочу, давай.
2: Нет, вот ты сейчас спровоцируешь.
3: Давай.
1: Наш слушатель вкинул этот момент. Сейчас пойдет спокойно работать, значит. А вот здесь начнется опять, да, по новой?
2: Да-да-да. А у Никиты шея болит, понимаете? Он сидит все время, и реально, когда мы начинаем выяснять что-то, у него просто качается.
3: Значит, этого слова нет.
2: Есть.
1: Ну, ты-то куда пошел? Но нам нужно стримить, реально. Может быть, вам и понравится наш дом 2, дом 4.
2: Да-да.
1: В общем, ребят, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами обязательно услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стаса.
2: Отличного дня, классного настроения. Завтра ждем в 7 утра.
3: Всем прекрасного продолжения этой недели. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
1: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Шлята!
1: Летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
2: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
2: Звони 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, к этому событию мы 100% готовы, потому что уже этой осенью возвращается фестиваль «Трансмиссия». Открывает он портал в мир настоящего транса, и в этом году с новой постановкой «Портал». На сцене вас будут ждать мировые звезды: Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также лучшие российские артисты транс-сцены. Запоминайте даты. Встречаемся с вами 16 октября в Москве, в VK Stadium, и 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Билеты уже в продаже, ну а прямо сейчас их можно купить по специальной цене ранних пташек. Все подробности на нашем сайте Радио Рекорд, трансмиссия, портал 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе Enotor с работой Talk to You.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.

0: Санкт-Петербург.
1: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России выпустила предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов и не приближаться к военным объектам. Иран и США в последнее время обмениваются ударами, также между странами прекратилось перемирие. Региональные подразделения госавтоинспекции будут отменять штрафы за стоянку в очереди на АЗС, сообщила представитель МВД. Ранее постановления о штрафах стали приходить водителям в Саратовской области, которые были вынуждены стоять в очереди из-за введенных в регионе ограничений на продажу бензина. Аргентина одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Фернандес и Мартинес, ассистентский дубль оформил Лионель Месси. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде!

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 16 июля, четверг. Отмечаем день вкусной еды. Поэтому желаем вам приятного аппетита, кто обедает сейчас. Ну а мы на рекорде вот лично считаем, что самое вкусное — это не только пицца, бургеры, роллы, но и свежие музыкальные релизы. Поэтому сегодня мы запускаем новое радиошоу под названием «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны, а сегодняшний гость – это отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас, в ближайшем часе, также будут классные хиты, например, от Роман Мессер «Улетай».

Услышим трек от Jazzy & Spritz «Can't Deny It». Послушаем работу от Pupa Nasty «Work» — «Record Mix». Также появится Bebe Rexha с работой «New Religion» — «Record Mix». И это все «Рекорд» — «Dance» — «Лето».

что ни делается, все к лучшему. Просто не всегда это лучшее ваше.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно. Рекорд.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
4: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
5: Панорамные участки.
4: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
5: И всего 150 тысяч за сотку.
4: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
5: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
4: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
5: 317-22-23.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-22. 27.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер

0: опта назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!
1: Лето!

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7 ежедневно в июле звездные концерты. Джазовый голос Турции, Эсги Алаш и Акра джаз-бенд. Проникновенная это Рибиашвили, виртуозный Олег Акуратов, мастер оттенков Андрей Кондаков, харизматичный Билли Новик, изысканный барокко джаз-квартет и зажигательный Moscow Klezmer Band. Выбирайте джаз, который согреет вашу душу. Бронь столиков sbb.butmanclub.ru 6+. ИП Лантиолектор Регинатина. УГРН 318-774-655-2045.
2: Опять математика. Надоело.

0: сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
1: Эх.
0: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток.
1: Всего 1 миллион 80 тысяч. Скорее бронируй.
0: Уже звоню. 385-58-83.
1: 385-58-83.
2: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины, заявил Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное решение конфликта и завершить военные действия, добавил он. В России могут запретить продажу сим-карт с уже зачисленным балансом. Соответствующее предложение содержится в проекте «Антифрод мер Минцифры». Сим-карты планируют продавать только с нулевым балансом, а пополнять счет можно будет только после заключения договора с оператором. В Минцифры считают, что предоплаченные карты часто оформляют на чужие данные и используют для сохранения анонимности. Российский футбольный союз внедрит нательные камеры для арбитров в РПЛ с сезона 2026-27. Сейчас технологию тестируют, чтобы избежать технических проблем. По словам главы судейского комитета, записи с камер помогут повысить прозрачность матчей и будут использоваться для обучения судейства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Принесла вам интересный факт на сегодня, 16 июля. Если вы вдруг все еще не в курсе, сегодня день вкусной еды. Это официальный праздник. Он для всех, кто любит получать удовольствие от новых вкусов и любимых блюд. В общем-то, главная идея этого дня абсолютно простая. Становиться на минутку, забыть о спешке и позволить себе настоящее гастрономическое удовольствие, даже несмотря на то, что уже вечер. Можно попробовать что-то новое, приготовить любимое блюдо, сходить в уютное место, ну или просто устроить себе, например, вечер с вкусняшками под хороший фильм или музыку. Выбирайте все, что угодно, сегодня можно. Ведь все-таки еда — это не только про насыщение, но и про эмоции местами. Воспоминания, может быть, моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому устройте себе сегодня вот такой момент, повод порадовать себя и свои вкусовые рецепторы. Ну а какое блюдо вы бы назвали своим идеальным, любимым, от которого просто невозможно отказаться? Делитесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Обсудим это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от RG, Paul McInfold, Resurrection. Потрясная работа от Alia Fabian, Body Talk. Чуть позже здесь Don Diablo, Go Home with a Stranger. И еще дождемся отличную совместную работу от Charles и Vintage Culture «Take Me». Откроет этот час Offenbach «Miles Away» — это рекорд «Dance» лета.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
2: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
3: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло Tamashii. Идеальный баланс защиты и мощности. Tamashii. Формула надежности.
4: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет. А ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ставни Обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
7: Застройщик ООО «СПЗ Ставни Обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
9: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
10: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания о проверке счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Сегодня в эфире «Рекорда» стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23:00 на радио «Рекорд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 98. Телефон в Санкт-Петербурге 407-3003.
2: Сова? Это мне?
3: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
4: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
5: Признанные в мире технологии, суровые климатические и гоночные испытания, импортные компоненты высочайшего качества, моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» – формула надежности.
6: Дорогой, что так радует нашу собаку?
7: Вуф! Трава! Вуф! Небо! Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди! Вуф! Вуф!
8: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
10: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
11: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа.

0: сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
1: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
13: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Дэнс лето!
0: На рекорде.
16: Лето!

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод RECORD и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, сегодня в эфире стартует новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Ну а сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Будем ждать каждого из вас. Ну а я пока расскажу, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. Новая работа от «Motif». Everybody's free. Еще одна новинка от Diplo, Two Steppin'. Успеем послушать свежак от Tiësto, Don't Lose Your Head. А чуть позже здесь Hugo Land, Alternate Free. Открой час Offenbach, Miles Away, это рекорд Dance Лето.
0: Dance Лето
2: на рекорде.

мобильном приложении Рекорда. Реклама. Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Опта назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, Диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

рассказывать-то особо нечего.

Сегодня вечером на рекорде радиошоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера «Час резидента» на рекорде. Рекорд.

Часа осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где много чем интересным мы вас будем удивлять и удивляем. Через 30 минут час резидента, где мы слушаем и ценим эксклюзивные миксы топовых

0: вопрос тебе с самого начала. Создаешь не просто сеты, а ощущение отдельного мира, несешь некую такую музыкальную философию. Как же ты вот пришел к тому, что твоей публике нужны не столько хиты, сколько внутренний плюс вайб, не столько форма, сколько содержание?
1: Привет, Тим, привет, радиослушатели. Спасибо большое за приглашение.
0: Всегда пожалуйста.
1: Слушай, конечно, в наше время нужно как-то пытаться захватить слушателя. Но наш слушатель особенный, и наши гости — это потрясающие люди, искушенные как в музыке, так и в насмотренности. Они путешествуют по всему миру, им есть с чем сравнивать. И, конечно, каким-нибудь инди-дэнсом или попсой их не удивить, наоборот, это их отпугнет. За что мы их очень любим, потому что они помогают нам расти, развиваться, дарить им что-то новое. Это очень красивая аудитория. Она взрослая не по возрасту, а по насмотренности. То есть, как минимум, все мы прожили разные этапы музыкального взросления от какой-нибудь попсы до дарк-техно либо гоа-транса на индийских пляжах. Поэтому для нас сейчас важна атмосфера, как что-то, как первоисточник, потому что человек, попадающий на Одиссею, он оказывается захвачен какой-то волшебной, каким-то волшебным пузырем, который несет его от танцпола к танцполу, и в конечном итоге он растворяется в этом музыкальном и визуальном безумии. Конечно, основную роль, я считаю, в нашем фестивале играют его гости, каждый краше другого, которые делают 80% атмосферы праздника.
0: Ну что ж, прямо сейчас как минимум 80% атмосферы праздника в новом еженедельном шоу «Час резидента» на Радио Рекорд. В гостях у нас Алексей Изотов. Стартуем.
2: «Час резидента» на рекорде.

0: Рекорд, друзья, новое радиошоу «Час резидента», где мы каждый четверг в вечернем эфире слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Прямо сейчас его часовой микс. Мы, собственно говоря, ценим, слушаем здесь в эфире «Радио Рекорд». Ну и я, чтобы не сильно отвлекать Лешу Изотова от лайфсета, задаю короткие вопросы. Устраиваю с ним мини-интервью. Собственно говоря, следующий вопрос у нас. Леш, ну смотри, раньше диджею, ну то есть его треку или сету достаточно было звучать по радио, и он уже был популярен. Если сейчас убрать декорации, костюмы, красивые локации и закаты в видеосетах диджеев, останется ли музыка такой же сильной, или сегодня артисту уже невозможно существовать за счет только лишь звука?
1: По поводу вообще современной сцены и современной музыки, конечно, ведется много разговоров. Мы все озадачены включением ИИ в эту повестку. Mm-hmm. И немножечко настороженно относимся к засилью ИИшных треков и ИИшных профилей в Spotify, в Яндексе, которые занимают первые места, несмотря на то, что Spotify миллионами удаляет новые треки, которые сделаны целиком с помощью искусственного интеллекта. Так. Но я знаю всех наших продюсеров, которые ловко используют и как инструмент, в первую очередь, они сами по себе талантливы. Точно так же, как и не может написать безупречный текст пока что. И необходимо включение человека, чтобы дать этому какую-то, как говорится, божью искру. Если убрать декорации, современная музыка так или иначе будет звучать.
0: Ну да.
1: Будет ли она сильной? Конечно, будет, потому что точно так же сейчас мы можем слушать музыку на колонках, на пляжах или в машине и получать от нее невероятные эмоции. Конечно, это стало чуть более редким, не как 20 лет назад.
0: Таланты, да.
1: 20 лет назад это была абсолютно классная такая селективная история, когда мы гонялись за диджеями, которые ездили с
0: ностальгичной, да?
1: Огромными баулами винила. Сейчас это приобрело такой же более цифровой формат, который, конечно, многих немножечко отталкивает, и создается такая некая замыленность и переслушанность.
0: Леш, спасибо большое. Продолжаем слушать твой часовой сет в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд. Друзья, давайте продолжать. Желаю вам хорошего прослушивания. Леша Изотов.
2: «Час резидента» на рекорде.

0: Радио Рекорд, друзья, и даже летом мы не перестаем вас удивлять. Прямо сейчас новое радиошоу «Час резидента», где в вечернем эфире мы слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодня у нас в гостях Алексей Изотов, идеолог фестиваля «Одиссея» и, я не побоюсь этого слова, практически отец афрохауса в России. Леша, еще раз привет, классный микс. И, знаешь, я теперь про «Одиссею». Ну, не сможем мы сегодня обойти эту тему стороной. В общем, ты много работаешь с атмосферой. И скажи, пожалуйста, что сложнее, по твоему мнению, создать? Трек, который люди будут слушать годами, или вечер, который они будут вспоминать всю жизнь, ну или хотя бы год?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Зная, как мои близкие друзья, продюсеры, трепетно относятся к созданию треков, и некоторые из них могут пыхтеть над ними годами, а потом найти новый плагин или посмотреть новую обучалку и подумать, что нет, теперь я точно знаю, как создать абсолютный хит и начать все заново. Конечно, могут быть вопросы, что сложнее.
0: Знакомо.
1: Но, конечно, создать атмосферу и большой ивент, даже пускай это один вечер, это, конечно, работа не одного человека, это работа десятков, а то и сотен людей. И за это я благодарен своей команде, потому что без них я бы, конечно, ничего этого не смог. А так я люблю их и благодарю за то, что они доверяют мне во всех моих даже самых идиотских начинаниях и
0: самокритично, конечно,
1: замыслах, и поддерживают в любой непростой ситуации. А ситуации, как мы знаем, в этой стране бывают очень непростые. Как будто мы попали в самый тяжелый тренажер GTA.
0: На максимальной сложности, да? Да, действительно. Друзья, на максимальной громкости прямо сейчас мы продолжаем двигаться в правильном направлении, опять же, музыкальном. Часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь, на Радио Рекорд. Погнали дальше.
2: «Час резидента».

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. Сегодня у меня в гостях DJ Breaks из Майами, DJ BB Breaks из Майами, который играет для вас сейчас. И, как всегда, сразу же после эфира вы найдете трек-лист сегодняшнему сету на ресурсах Радио Рекорд. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals с нижним подчеркиванием

0: albums about?
1: Absolutely, 100%. Like, it's the reason why I'm here. It's the reason why I've traveled to over 26 countries and been all over the world. And it's really interesting because particularly here in Russia, we seem to have really, like, made an impact with our message of originality. And it shows in the B-boys here, who are, like, my favorite now in the world.
2: Да, он согласился с тем, то, что это является одной из главных для него заслуг, и именно той причиной, почему он стал, так сказать, легендой, гастролирует по всему миру и делает то, чем он занимается, в общем, эти 30-40 лет. А далее вопрос. Хотела бы, чтобы он дал небольшой, может быть, совет молодым бибоям, которые только начинают свой путь. What would you advise to the young b-boys who just started dance?
1: Yeah, I would say, like, stay away from, like, all the processed stuff that you're seeing in, like, the commercialized events and focus on, like, the real culture of hip-hop, which is about innovation and originality.
0: Yay!
1: There you go.
2: Очень правильные слова. Он советует просто держитесь дальше, так сказать, от попсы. Преследуйте культуру и корни, откуда все, в общем-то, началось, и не отдавайтесь, скажем так, трендам, потому что это не true, добавлю я от себя. Ну и еще один вопрос у меня.

0: мой такой. Что же ему больше всего нравится в российской брейкинг-сцене? So I'm gonna say the question right now, and you can reply when you mixed to the next track. What do you like most about the Russian breaking scene? Да, подождем немножко, но я немножко поболтаю, пока он сейчас вводит ответ. Хочу вам сказать то, что на самом деле невероятно рада присутствию такого легендарного гостя, который сделал такой большой вклад в культуру ломаных битов своими танцами, своей музыкой. И еще такая тема. О, все, освободился. So, tell us.
1: Yeah, so I think what they really understand here is like, here's like a really good hip-hop scene as opposed to the other different countries. And what I like best about the Russian scene is that they really focus on like real crews, real originality, and real innovation. And they understand that hip-hop is a culture and it's not just breaking or just about rap music. Whatever, that, you know, it's all
0: огонь, огонь, мне очень нравится этот ответ, потому что, признаюсь вам, я, конечно, жукала, так сказать, немножко из этой хип-хоп культуры, но меня радуют его слова о том, что в России ему нравится то, что люди, они не просто про брейкинг, да, они понимают то, что это полноценная культура, для тех, кто не понимает, это целых четыре элемента, и диджеинг, которым занимается он, и брейкдэнсинг, которым он тоже занимается, это, в общем-то, два из четырех, также есть еще эмсиинг и граффити. Вот, в общем-то. Ну а сейчас, что, наверное, последние 7 минут. Давайте пару вопросов в ленту зачитаю под самый конец. Но сейчас для вас продолжает играть сегодняшний гость из Майами DJ BB Breaks в эфире Рекорд Клаб.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Пиратская станция.

Гость пиратская страна.

0: слушайте специальный канал «Диджей Гвоздь» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
1: It's not going to be easy to defeat.